0: Вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: Утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чак и Шуманский, это утреннее шоу на радио Максимум. Вот оно, нарядное на праздник нам пришло. А праздник у нас какой сегодня? Жара в Москве, плюс 23 градуса, облачность, то есть пронесение, мешмаш, слабый дождик, 23... Ой, ну да, это вообще надо...
2: Дождик даже... нам нужен, кстати,
0: дождик
2: очень даже.
0: Будет, ты уже спать будешь, дорогой Дмитрий Николаевич, потому что тебе завтра снова на работу. Здесь, в этой студии, он, эксперт в области медсправок. Шуманский.
2: Да, здравствуйте. Ну, у меня была медицинская справка для ГИБДД. Там оказалось отмечено только категория Б, чтобы я поменял тогда удостоверение водительское. А мне же теперь, я же учусь теперь на байкера.
0: Шуманский, он мыши рокера с Марса.
2: И нужна была категория А. Прихожу с этой справкой, говорю, внесите изменения, дополните категорию А. Нет, новую, говорит, получайте. Вы по этой уже права свои получили в свое время.
0: Как они с тобой разговаривали.
2: Я разнес эту контору.
0: Щепки.
2: Значит, в итоге исправленному верить, врач такая-то, печать присутствует. Друзья, дожимайте, пожалуйста, такие конторки всегда.
0: Качайте свои права.
2: Абсолютно точно, потому что это какая-то попытка 4000, понятно, еще срубить с меня.
0: Мы с ними разберемся.
2: Я уже

0: Уже. А Чаки-бой 3 часа лежал такой.
1: Да, не просто лежал. Я 3 часа на травке вчера лежал такой. Мы с женой пошли, прям выбрали себе газон в районе метро «Динамо». Там взяли плед, расстелили, взяли 2 груши, черешни, купили какую-то пицундру. И я просто, я лежал, я смотрел в небо и думал, как же хорошо, как прекрасна эта жизнь.
0: Ну, как собачник, ты понимаешь, вы рисковали сильно достаточно.
1: Нам очень было много собак, на самом деле, я знаю, что их там выгуливают. Но в это время суток типа окей.
0: Ну, отличненько. В это время суток у нас обычно утреннее шоу, в котором мы разыгрываем парочку билетов на бой ММА серии.
1: Да, друзья, также у нас в этом часе автовопросы и, возможно, новость. Темы будем раскатывать. И сегодня Макси Бизнес в последнем часе утреннего шоу. По музыке будет тоже все прекрасно и замечательно для вас. Франц Фердинанд, группа Skillet, Green Day, Gwen Stefani, Sum 41, Аврил Лавин и Рамштайн. Прямо сейчас джет. Круто, мощно, громко, все вместе понеслась.

0: и Шуманский.
1: Рамштайн, Майн Хэнс Бренд. Звучит так, как будто сосед с утра пораньше, вот в 7 утра, решил начать
2: прокашляться.
1: Делать... Нет, не прокашляться, а решил делать ремонт. А другой сосед, у него сегодня важное выступление в консерватории, и он решил пораньше репетировать. И все вместе они в унисон. Гег!
2: Похоже, скрипочка, да, Йоси?
1: Не, ну там...
2: И перфоратор.
1: Там все подключились, я так понимаю.
2: Давай мы тоже подключаемся.
1: Подключаемся со штовостями, погнали.
0: Новость. На радио «Максимум».
2: Россиянам назвали самую опасную еду в жару.
1: О,
2: как раз тот самый случай.
1: Черешня?
2: Не черешня, дружочек, а продукты, чей срок годности резко сокращается, как только теплеет.
1: Ага.
2: Эксперт рассказывает, что в условиях жаркого климата, а он сейчас у нас такой, особую угрозу представляют кондитерские изделия с кремовой начинкой, содержащие молочные продукты и яйца. Также при выборе мясных продуктов в жаркую погоду надо учитывать тот риск, что они могут быть недожарены, недостаточно термически обработаны.
1: Да. Жарили-жарили и не дожарили.
2: Соответственно, вот здесь цитата непосредственно. Важно учитывать, что в условиях повышенных температур сроки хранения продуктов значительно сокращаются, а требования к условиям их хранения становятся более строгими. Но все вот эти шавушечные вокруг...
1: Сметаночные.
2: Не пойми что, да, опять-таки соусы на основе.
1: Вау.
2: Майонезные истории.
1: Зачем
2: услышь, не хотите
1: ли? Начал всю эту историю, действительно. Дорогие друзья, вообще наш вам с Дмитрием Николаевичем совет в такую жару: ничего не жрать, только слушать радио в максимум.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка.

это «Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся.

0: Сейчас, конечно, уже Аврил Лавин.
1: А сейчас молодые совсем другие люди, бодренькие. Вообще сейчас другие звезды нынче. Сейчас
0: кто они?
1: ММАшники звезды в основном.
0: ММАшники, кстати, у нас вчера был в гостях ММАшник, действительно настоящая рок-звезда.
1: Ну, слушай, у него особая ситуация.
0: Кириленко, да, он молодец.
1: Но вообще, честно говоря, люди, о которых сейчас пойдет речь, которые вступят в схватку 5 сентября, достойны того, чтобы на них обратить внимание и увидеть их воочию.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Итак, предлагаю вам выиграть 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии.

0: все в октагоне мамасерии, буквально вот от горячих дебютов до титульных боев. Теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках.
1: Ну что, дорогие друзья, от вас, наших главных звезд, да, наших радиослушателей, мы ждем заявку на участие в игре «What the fuck». Прямо сейчас присылайте ее туда, куда расскажет специально обученный мужчина.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Синоптики летом обещают.

0: ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Где-то там, на самой-самой глубине, Sum 41, Into Deep, в эфире, 7.30 утра. Ребята, погнали играть в What the Fact.
0: What the Fact на радио Максимум.
2: Ну, давайте сыграем с человеком, который вчера достаточно интересную заявочку нам написал.
1: Так.
2: Он говорит, с женой поспорили, кто из нас проиграет, тот будет стоять 2 недели в 3-часовых очередях за бензином. И оба телефона приложил нам Владимир. Свой и телефон супруги. А сегодня рассказывает, моя супруга очень любит ММА. Сама практикует на любителях легкой наживы в магазине.
1: То есть вчера у них были какие-то проблемы с бензином, сегодня их уже нет.
2: Сегодня прекрасно. Сегодня практикуем ММА в магазине.
1: Поздравляю, Владимир, здравствуйте.
3: Да, привет, ребят.
2: Слушай, а это ее магазин?
3: Нет, это сетевой магазин. Она очень любит бои и практикует их именно там, в магазине. Но ты таких любителей очень много.
2: Ты свою отхватываешь тоже?
1: Постоянно, скажем.
2: Свою отхватываешь?
1: Отхватываешь свою от супруги?
3: Ну, конечно, бывает иногда.
1: Какой-нибудь чапалах.
2: Шлесты, давай играй, иди.
1: Каплеух, какой-нибудь пендаль волшебный.
2: Слушай, ну кто мы такие, чтобы тебя подставлять?
1: Давай, чтобы человек женился, он сам выбрал.
2: Чтобы сегодня без увечий будем играть, и давай-ка результативненько, пожалуйста. Сегодня мы разыгрываем, естественно, все те же самые 2 билетика на ММА-серию.
1: Которые не разыграли во вторник.
2: И тебе предстоит сейчас со мной пообщаться на тему реки Лены. Потому что сегодня день реки Лены.
1: Реки Лены. Реки Раки.
2: Величественное абсолютно природное явление.
1: А где она находится, я забыл.
2: Якутия, все дела.
1: Якутия.
2: Все туда. И 3 факта о ней, 2 реальные, 1 выдуманный. Готов?
3: Да, конечно.
2: Ну, погнали. Это будет легко, подумал
1: Владимир.
2: Факт номер 1. Река Лена – самая большая река планеты, полностью протекающая по вечной мерзлоте. Факт номер 2. На берегу реки расположен уникальный природный парк Ленские столбы. И факт 3. Самая соленая река в мире.
1: Единственное, что может помочь Владимиру, это то, что его супруга тоже Елена.
3: Ну, супруга Елена как бы уже на работе лещей отписывает. Да, ну, я думаю, 3-й вариант, наверное.
2: Что самая соленая река?
3: Реки-то вроде как пресноводные бывают.
1: А тут соленая. А бывают пресноводные. А это соленая.
2: А жена уже лещей раздает.
1: А жена на работе. Что делать? Помогите. Спасите. Не, ну если ты уверен в своей правоте, надо стоять, да, правильно, на своем. Да, мужчины?
3: Ну, я думаю, да.
1: Ну все, тогда принимаем 3-й вариант. А теперь узнаем правду про реку по имени Лену.
2: Лена, да.
1: Или реку.
2: Реку. Самая большая река планеты, полностью протекающая по вечной мерзлоте. Это так. Посмотри на карту. Все это еще и попадает в Северный Ледовитый океан. Далее. На берегу реки расположен уникальный природный парк Ленские столбы. Он в списке ЮНЕСКО. Все дела. Вертикальные скалы высотой до 220 метров.
1: Вау.
2: А по поводу самой соленой реки в мире, вот тут такой нюанс, я тоже удивился, когда готовился. Соленые реки не просто бывают. Например, Гудзон называют одной из самых соленых рек
1: Гудзон
2: в мире.
1: Гудзон Рива.
2: Да, это, и еще другие. Пекос река. Бывают реки соленые, но
1: Лена в этот список
2: не самая.
1: Солоноватая, давайте слегка, так назовем.
2: Слегка есть,
1: ну,
2: да.
1: Я поздравляю Владимира. Он сделал все, что мог для того, чтобы получить главный приз нашей сегодняшней игры. Вот это факт. Что мы даем ему?
2: А Радио Максимум дарит ему 2 билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты с женой проведешь уикенд этой осени на трибунах Лужников, где перед тобой выступят главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки, интригующие дебюты, а бой Андрея Василенко и Арсена Нарсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках.
1: Ну что, Владимир, спасибо тебе большое за игру. Поздравляем тебя с победой. Билетики твои. Ты, главное, когда с женой пойдешь, да, 5 сентября, ты ее держи, чтобы она, не дай бог, в октагон не выскочила и всех там не по...
2: Ну, ты не понял. Покромсало.
3: Часто бываем, поэтому нам это все привычно.
1: Во-во-во. Ладно, финальный вопрос.
2: Сколько столбов в Ленских столбах?
3: Ну, конечно же, максимум.
1: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе.

0: Собчак и Шуманский.
1: Гвен Стефания, What Are You Waiting For в эфире утреннего шоу Радио Максимум. Чак и Шуманский здесь, и мы хотели бы задать вам некий автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на Радио Максимум.
3: А россиянам напомнили правила проверки исправности системы климат-контроля.
1: Так.
3: Первое. Вы достаешь сам воздушный фильтр и врубаешь вентилятор. Если поток воздуха сильнее, значит фильтр забит. Второе. Проверить нужно компрессор. Он издает характерный щелчок под капотом после пуска двигателя на холостом ходу и нажатия кнопки запуска кондиционера. Щелчок ждем, соответственно. Также важно следить за частотой радиатора кондиционера под капотом. Все это понятное дело. Но давайте немножко вообще в принципе о режимах использования кондея.
1: Давайте.
3: Я предлагаю уточнить у нашего слушателя, вот в каком режиме они катаются летом. Микрощель в стекле плюс кондей, либо тотальная закупорка кондей на всю,
1: так.
3: Либо кондей к черту, я болею, только окна, либо вообще все выключено, закупорка полнейшая.
1: Друзья, ждем ваше сообщение на номер 8926-007-1037, почитаем с удовольствием.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Гиллет. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: «Один день тюлень» — так примерно можно перевести название этой песни. А у нас сегодня вопрос про то, как же в машине сделать так, чтобы было хорошо.
2: Ну вот, например, Эль Гардино не понимает людей, которые, имея климат-контроль, в машине постоянно что-то крутят и переключают. А это, знаешь ли, стремление к мануальщине, оно такое. Всегда хочется...
1: Мелкая моторика.
2: Да,
1: скорее... Хочется что-то подкрутить.
2: Некий такой элемент тревожности, скорее.
1: Ага, ага. Но без этого никак. Так, еще.
2: Доброе утро, любимое радио. Жару вообще не переношу, поэтому окна всегда закрыты, а кондиционер работает на слабом обдуве, низкой температуре. Кроме случаев, когда по радио максимум играет что-то из очень любимого. Тогда я открываю окна, делаю погромче, пусть все слышат.
1: Вася пишет: портативный вентилятор и электричка. Конди — это блажь для стоящих в очереди за бензин. Понял жизнь.
2: Да, добренького. Окна нараспашку и плюс конди на максимум. То есть все-таки люди миксуют. Закупорочка с кондеем и обязательно обдув пипяки.
1: И чего, простите?
2: Пипяки. Как человек, проводящий за рулем более 12 часов, могу с уверенностью сказать, что обдув пипяки — лучшее изобретение автопрома после кондея.
1: Да, друзья, ну наконец-то наш словарный лексикон пополнился абсолютно новым, доселе невиданным, неслышанным словом «пипяка». Запишем его и будем использовать в следующем часе.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

Это «Максимум». В этом июле радио «Максимум» осталось без утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум Таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября.

0: оно не продолжается, оно не заканчивается. Плюс 24 градуса в Москве сегодня, жаришка до плюс 31, прогреется воздух. Вау!
1: 2 балла всего на дорогах, даже и смотреть-то не на что абсолютно.
0: И не смотреть.
1: Возмущает другое, не пробки.
0: А что?
1: А то, что некоторые компании, типа Sony, так, принимают решение перестать производить, например, свои игры для PlayStation.
0: Что?
1: На дисках.
0: Что, серьезно?
1: С 1 января 2028 года забудь, только электронные версии.
0: Я так любил покупать игры на дисках, что просто мама не горюй. Теперь все.
1: Да, она ведь
0: моей коллекции.
1: Помимо того, что это самый простой способ добыть игру сейчас в нынешнее время, это еще и коллекционирование, например.
0: Можно еще обмениваться было, да, диск поиграть. Вот я, например, yes, играю сейчас у нового Джеймса Бонда. Благодаря именно такой схеме, друзья, дали поиграть.
1: Ну тогда давайте поделимся историями про ваши взаимоотношения с разными носителями информации.
0: Давайте попробуем.
1: Никакой химии, только физика тема называется. Устроились на работу, где вся документация хранится на перфокартах? До сих пор каждый Новый год пересматриваете ту самую пиратскую кассету с фильмом «Один дома»? А может быть, вы учились скретчингу на советских пластинках с детскими сказками?
0: Круто! Делитесь историями ваших необычных взаимоотношений с разными физическими носителями информации. Как бы сложно это ни звучало, но 8926007137 пишем в мессенджеры, комментируем в группе «Радио Максимум ВКонтакте». Также мы находимся в этом чате ВКонтакте с классной музыкой. Bush, Evanescence, Texas, Noah Kahan, Gorillaz, Nickelback, Republica и Bon Jovi, тот самый аналоговый.

максимум. Всегда с тобой. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн.

0: Цифровая платформа «Радио Максимум». Заряжена, чтобы заряжать. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Максимальный гриль. На правах рекламы.
1: Утреннее мясо на радио Максимум.
2: Всю эту неделю мы с Чаки Боем вещаем вам о всяких интересных штуках в мире гриля.
1: Вчера вон Шуманский свинину расхваливал. А сегодня что у нас в меню?
2: Сегодня у нас в меню говядина. Начнем со стейков.
1: О, стейки — это база.
2: И тут важно выбрать правильное мясо яркого красного цвета. Лучше брать мраморную говядину с жировыми прожилками, которые будут таять при жарке. Прожилки эти, кстати, должны быть белыми или кремовыми, но не желтыми.
1: А чем эти виды стейков вообще друг от друга отличаются?
2: Ну смотри, есть рибай, да. В нем много-много прожилок. Это самый сочный и ароматный стейк. Его почти невозможно пересушить при готовке. Идеально для новичков. Есть стриплоин, жира меньше, текстуры и вкуса больше. Эти стейки из говядины категории Prime сейчас в Мираторге за 1999 рублей 99 копеек продаются по акции. Я слышал, они даже на тематических конкурсах в Шанхае побеждали. А еще есть филе миньон. Нежное, постное и требует супер внимательности при жарке.
1: А маринад для этого добра какой-то нужен?
2: Не, хватит и растительного масла. Плюс перед жаркой солью и перцем натереть. А вообще я тебе посоветую завтра вечером съездить в Апрелевку. Там в супермаркете Мираторга на Декабристов 2А будет гриль-вечеринка, где и стейки можно самые разные попробовать, и другие блюда. Да и Костя там тоже будет плов готовить для всех желающих.
0: Подробности о сроках проведения акции и прочих условиях на сайте miratorg.ru. 6+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Собчак и Шуманский.
1: Это Никельбэк. Без него никуда, дорогие друзья, в утреннем шоу на радио Максим. Также никуда без ваших сообщений в тему никакой химии, только физика. О необычных взаимоотношениях с разными физическими носителями говорим сегодня.
2: Виктория рассказывает, что на предыдущей работе на 8 марта коллеги-мужчины дарили на мастер-класс.
1: Вау.
2: Где мы разрисовывали виниловые пластинки и делали часы из них.
1: Кошмар.
2: Я это дело помню,

0: Кстати, такие часы из виниловых пластинок продаются вот в любых почти сувенирных магазах.
1: Я такие часы в Химках видал.
0: Видал, да.
1: Не, ну просто как можно девчонкам на 8 марта подарить мастер-класс по изготовлению часов из виниловых пластинок? Вы там что, совсем уже, что ли? Я никак не могу понять.
0: Ну, все остальное вроде банально. Мастер-класс, что, свечки делать?
1: Ну, хотя бы. Девчонкам больше нравятся свечки, чем часы из виниловых пластинок. Ну, согласись.
0: Ну,
1: ты же не можешь представить себе ужин при часах из виниловых пластинок, а ужин при свечах девчонкам можешь представить.
0: Наоборот, вот висят у тебя часы, да. У тебя происходит романтический ужин.
1: Так.
0: Ты говоришь, говоришь,
1: ой, мне пора, смотри, уходишь.
0: Ты оставляешь... говоришь, часики тикают, часы. Дорогая.
1: Я такой, когда уже давно вместе, ты можешь сказать своей женщине, дорогая, ну часики тебе уже тикают.
0: Давай уже перестанем ужинать, перейдем к основному блюду, говоришь. Часики тикают.
1: И тут ты вываливаешь своего гуся.
0: Бываешь, а она говорит, хорошо, я засекаю.
1: Своего кологривого гуся по колено в сметане. Ну, нет, вот, кстати, засекать тоже не надо. Там даже, в принципе, можно на пальцах рук пересчитать по минутам, сколько.
0: А можно специально ускорить часы, чтобы, если мы говорим про длительность, да, акта, так сказать, чтобы я было субъективное ощущение, что он длится долго.
1: Предлагаю завершить этот выход песни 5
0: слишком
1: минут.
0: Рано еще.
1: 5 минут, это рано.
0: Рано очень еще завершать, да. Давай, например, еще почитаем чуть-чуть.
1: Давай, почитаем, конечно.
0: Привет, парни, в свое Здорово. Время записывал на аудиокассету музыку с радио.
1: Ой.
0: Ну и кто не перематывал карандашом кассету или не выправлял пленку. По поводу кассеты, я, знаешь, что вспоминаю, когда я ездил в ВУЗ, а делал я это очень длительное время от Тушинской до Выхина, сам понимаешь, это вся когда-то фиолетовая ветка.
1: Но про тебя нельзя сказать, что ты в ВУЗ не дуешь, ты в ВУЗ дул.
0: Дул жестко.
1: По утрам.
0: Так я перематывал кассеты,
1: так.
0: И многие при мне, прямо в метро. То есть это не было не просто стыдно, это была настолько нормальная
1: это
0: штука.
1: Норма,
0: и
1: конечно.
0: Все с пониманием относились, потому что сажать батарейки, которые куплены уже неделю назад были, соответственно, это слишком расточительно было.
1: Ты прошел, конечно, тяжелую школу жизни.
0: Ну а как, кто не делал?
1: А сейчас бы смог перемотать карандашом?
0: Легко, у меня все мышечное чувство для перемотки, оно сохранилось. Даже, значит, Иван пишет, диски и винил очень уважаю, всегда слушаю, даже кассетами не пренебрегаю. Я так понимаю, что у Ивана есть все возможные средства для воспроизведения носителей, и он, главное, не выкидывай, Иван, потому что, как выяснилось, это возвращение винила, его ренессанс. Кто мог подумать, когда диски компакт заполонили все полки, что виниловые проигрыватели снова возьмут свое, собственно.
1: Там немножко какая-то другая история, с компакт-дисками нет такой... привязанности, да? Вот, не могу понять, да? Вроде и то носитель какой-то пережиток.
0: Точно, да.
1: Классный, романтичный. И другое. Но все равно с винилом как-то по-другому.
0: А винил, потому что виден процесс воспроизведения.
1: То есть он видно, как крутится.
0: Да, и вот это зомбирует.
1: Ну, подожди, были же и магнитофоны, где можно было посмотреть, как крутится твой компакт-диск. У меня такой был.
0: Такой модные стеклянные дверцы раздвигались.
1: Да.
0: Ну вот разве что вот так смотреть классно.
1: Да, и ты представляешь, что, например, альбом, саундтрек, мультфильм «Король лев» и «Зиквензя», «Зибаба».
0: Или, например, вставляешь то, что у нас после рекламы сейчас будет играть?
1: А что у нас после рекламы будет играть? О, ребята, это грех не вставить. Ван Хален и «Гориллаз».
2: Реклама. Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП/ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодами. Продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир
3: с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2020.

0: 26 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Утреннее шоу с Чаком и Шуманским. Мы все еще хотим услышать ваше сообщение на тему всячка разного рода носителей физических информаций, которыми вы пользуетесь до сих пор, например.
2: До сих пор работаю со старой документацией на кальках и синьках с этих калек. Инженер Ти.
1: Кальки и синьки?
2: Да, просто документация в архивах конструкторских бюро раньше, да и сейчас еще хранится на кальках.
1: Слушай, это старая школа.
2: Старая школа, и хвала тем людям, которые вообще способны в любой непонятной ситуации, понимаешь, пользоваться разными инструментами, потому что лютая цифровизация отняла часть мозга у людей.
1: Да, согласен.
2: Да, я то самое древнее мамонтовое, которое работало еще на Кульмане. Кульман — это не фамилия, если что, пишет нам инженер Ти. Да, уважение и респект инженеру Ти, а главное тому, как он умудряется совмещать такую изрядную долю самоиронии с таким профессионализмом.
1: Знаешь, как расстроился человек, у которого фамилия Кульман сейчас? Который говорит, Кульман — это не фамилия. Он говорит, в смысле Кульман — не фамилия?
2: Кульман — это вообще не...
1: А я, по-вашему, кто? Привет, парни, жара в студии. Не могу не поделиться, работаю экспертом в нефтегазовой и нефтехимической отрасли, и у нас еще в стране есть такие места, где работает все на тумблерах, на кнопках, бумажных дисках для самописов и пневмолиниях. Это такие трубочки диаметром 3 мм со сжатым воздухом. Каждую секунду что-то щелкаем, что-то происходит. Сначала немного страшно, потом необычно. Потом привыкаешь и по звуку оцениваешь обстановку, ощущаешь себя повелителем невидимых физических процессов. Самое сложное, пишет он, это расшифровать данные самописцев. Думаю, что Костя Михайлов начинал на радио именно с этой технологии. Да, друзья?
2: Да, здесь начинали с таких странных кассет-картриджей. Он показывал как-то такую технологию.
1: А бобины? Разве не было бобин на радио?
2: Нет, бобин он здесь их не застал. Но вопрос в другом. Вот если покажи тебе сейчас это, ты бы здесь не стал работать, поверь мне.
1: Не, ну конечно. Нет,
2: песню за песней врубать.
1: Я, дорогой друг, я когда пришел сюда до тебя еще, да, за пару лет, мне показали когда бандуру, на котором мы с тобой работали, да, еще тогда. Я подумал, ну да, ну нафиг. Они говорят, ну вот, я говорю, ну разговаривать это одно, да, в микрофон, это мы еще можем позволить.
2: А вот кнопки жать?
1: Куда-нибудь, а вот кнопки, не, ну ладно, кнопки две было бы, их тут раз, два,
2: их
1: три,
2: их тут
1: четыре.
2: Максимум, дружочек.
1: Их тут, друзья, максимум, и это правда.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл» Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
6: В жизни можно поставить на

0: паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Но Can the Great Divide в эфире утреннего шоу. А мы все еще читаем ваше сообщение в тему никакой химии, только физика.
2: И здесь, конечно, прилетело всякого. Вот Иван делится своим мнением. Доброе утро, утренники. До сих пор на даче иногда смотрю старые добрые фильмы на видеокассетах, еще с тем самым гнусавым голосом Володарского. А еще на чердаке лежит ПК на дискетах 3,5 и 5 дюймов. Коробки с кассетами и вишенка на торте, компьютер с играми на аудиокассетах.
1: Аудиокассеты. А вот Роман прислал фотку компакт-диска Sum 41 с автографами группы. Я понял, насколько круто иметь физический какой-то носитель, да, с музыкой твоего любимого исполнителя. На цифре ты автограф поставить никогда не сможешь. А вот на диске это да, согласись.
2: Ну, естественно, потому что, как выяснилось, все слишком ветхое. А вот эти коробочки от компактов, на которых как раз расписываются музыканты, mm-hmm. они очень хорошо переживут всех.
1: Согласен с тобой полностью. Друзья, если у вас есть еще что сказать в тему про физические носители, то welcome 89260703. Если нет, тогда танцую вместе с Sunrise Avenue.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».
1: Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице.

0: Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: О, интернет-решение. 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-3924-7416+.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Раз в год даже царь зверей говорит.
10: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: С 29 июня по 3 июля на «Радио Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум.
11: Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: кожу от палящего солнца. Пейте больше воды. Вот вам мое наставление.
1: А мне сегодня 2 часа находиться под палящим солнцем.
0: На мотоцикле.
1: На мотоцикле. Да еще и асфальтовое покрытие абсолютно. Просто площадка из асфальта.
0: Ты выбрал правильное время для того, чтобы учиться категории А.
1: Силовое обучение, конечно.
0: Да, да. Все через это место.
1: Пробочки 3 балла. Не экстрим абсолютно. Не обращаем даже на них внимания. Переходим просто к новой теме. Сегодня много разных неофициальных праздников. Среди них, кстати, Всемирный день собаки. Поздравляю всех собачников.
0: Ребята, вав, вав. Вуф,

0: Или кого-нибудь из родственников, например.
1: Вообще, а у тебя есть знакомые люди, которые видели НЛО? Может быть, ты сам видел?
0: Возможно, они просто не рассказывают, чтобы не прослыть сумасшедшими.
1: Может быть.
0: А я не видел никогда.
1: Ну, хотел бы?
0: Очень.
1: Ну, а что бы ты вот им сказал?
0: Блин.
1: Вот, сразу блин, блин.
0: Я бы сказал, сначала ты покажи, потом я.
1: Как в детском саду, да?
0: Да.
1: Такой уровень общения.
0: Ну, такая первая встреча.
1: С инопланетной цивилизацией. Ну, хорошо.
0: Ну, а представьте, правда, что вас стырили и говорят вам...
1: давай так, может, не стырили, может, вы встретились?
0: Встретились с инопланетянами, а вам говорят, слушай, времени мало, в одном предложении объясни нам, что такое человечество.
1: Да, что у вас здесь происходит в одном предложении, можете объяснить инопланетянам? Давайте, классная тема. 8-9-2-6-0-7-103-7. Пишите в мессенджер, будем читать с огромным инопланетным удовольствием, слушать абсолютно невероятную вселенского масштаба хитов музыку. Здесь вам в этом часе не тут. Мьюз, Оазис, Yellow Card, Jimmy Eat World, Wizard, Him, прямо сейчас Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Волчак и Шуманский.
1: Группа «Хим» или «Валла». Мы говорим в этом часе о вашей встрече с инопланетянами и то, что вы им скажете, когда встретитесь.
2: Да, не так уж много. Вот, например, «Бегите, дурни», предлагают Васе сказать.
1: «Бегите, дурни», а то же самое, что и «Пеките, блинцы». Отсылка к великому и могучему Гэндальфу. Друзья, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, может быть, инопланетяне прилетят, скажут: «Ребята, ну вы все делаете не так, давайте мы вам поможем». И уже за нас решат все наши проблемы.
2: Значит, прилагается мем от слушателя с никнеймом Зир.
1: Залетели в мем.
2: Где дядька пытается войти в салон связи.
1: Падает, подсказывается.
3: Что у вас тут происходит?
1: Вполне возможно, что он, да, из тех, кто случайно прибыл на Землю и вот таким образом столкнулся с нашей земной цивилизацией. Ей. Друзья, мы хотим какой-то больше, да, серьезной отдачи. Ведь все-таки, вот уже поговариваю, что со дня на день, с года в год, или как это называется, в общем-то, из года в год мы ждем прилета этих прекрасных существ инопланетных. И никто не знает, что мы будем делать, когда они прилетят. Были же целые фильмы, посвященные тому, как инопланетяне прилетают на Землю. Неужели вы думаете, что все они художественные?
2: Да, надо готовиться уже, в конце концов.
1: Да, учите, я не знаю, язык, в конце концов, инопланетный. Есть же специальные приложения для этого, где можно зарабатывать баллы, изучая язык неземных цивилизаций. Займитесь этим на досуге. 8926-007-1037. А нам напишите сообщение в мессенджер о том, что вы будете говорить инопланетянам, когда они прилетят и спросят, что у вас здесь происходит.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Доброе утро, еще раз всем здрасте. Мы сегодня встречаем инопланетян вместе с Дмитрием Шиманским. И вы, дорогие радиослушатели, подсказывайте нам, что вообще им можно сказать при встрече.
1: Валерий говорит, в следующий раз писка у вас.
0: О, хорошая история. А Макс предлагает при встрече инопланетян спросить, а у вас тоже дедлайны горят? Если да, сразу найдем общий язык.
1: Землянин, где твоя землянка? Не та, что выемка в земле, а человек с твоей планеты. И выемка внутри него. Это спич такой от нашего слушателя. Видимо, имитация разговора с инопланетянином, когда он к вам обращается.
0: Задом наперед. Я бы просто протянула им плейлист с лучшими треками «Радио Максимум». Пусть поймут, что на Земле умеет делать что-то по-настоящему крутое. А потом же технологии и все остальное.
1: Прикольненько.
0: Ну, согласись, можно же наш трек-лист выдать инопланетянам? Я помню в свое время Джаред Лето записывал на болванку альбом 30 Seconds to Mars и туда запихивал куда-то на орбиту и отправлял в космос.
1: Сейчас нам слушают,
0: если вдруг,
1: сидят.
0: Да, инопланетяне там, да, сейчас ставят фуд.
1: Марсианский фан-клуб.
0: Да, ну, на Марс, естественно.
1: Да, там
0: куда же еще. Катя спросила бы, а можно сделать селфи? Ну, согласись, исторический момент. Представляешь, первое селфи с инопланетянами.
1: Давай сделай, девочка. Разве это селфи? Видали мы такие селфи?
0: Так, что еще хорошего?
1: Понаприлетали тут. Вот еще вариант.
0: Понимаешь, да? Вот сюда добавляю такое.
1: Натоптали на земле.
0: Прилетали, ну, прилетали, натоптали, улетели. Но они прилетели еще тогда, давно. Натоптали, вон целые пирамиды остались.
1: Натоптали — это грузинское блюдо, как ты знаешь.
0: Сразу после рекламы и Def Leppard, Jimmy Eat World, продолжим разговор про встречи инопланетян.
2: Реклама.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
18: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
19: Ну?
18: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Это были Jimmy the World в эфире 9:30 утра. Ну давайте уже новостнем, Дмитрий Николаевич.
0: Новость на радио Максимум.
2: Но как отпраздновать тот факт, что семья ждет бэбика?
1: Как? Страшная пьянка?
2: Пьянка, гендер-вечеринка.
1: Гала-гендер, я, кстати, недавно придумал вечеринку.
2: Но тут новый способ сделать так, чтобы все вокруг вас обрадовались тому, что у вас будет ребенок.
1: Ну как?
2: Значит, сначала группа людей решила, что можно отправлять друг другу тортики голубого либо розового цвета.
1: Угу.
2: Такие микро-тортики. Но сейчас уже эта индустрия сладости пошла дальше. И в середине торта предлагается специальной съедобной печатью наносить изображение УЗИ будущего младенца.
1: УЗИ.
2: То есть, да. Этот УЗИ или этикеты?
1: А, с этими
2: этикетами. Соответственно, ну, видочек, скажем так.
1: Так
2: представь себе,
1: да?
2: Что в тортик, в верхнюю его часть, встроен дисплей жидкокристаллический. Mm-hmm. И на нем показывается вот это вот изображение дитя в утробе в формате ультразвукового исследования.
1: Слушай, ну если вот сейчас вот на такую вечеринку прилетели инопланетяне и увидели вот это все, они бы сказали: please,
2: please. Можно добавить нас звездочки, сердечки, облачка, медвежат, все что угодно. Но самое главное, что в центре композиции реально ваш будущий, так сказать,
1: звучит странно, но я уверен, что будет иметь успех.
2: Знаешь, что прикольно? Что вот этот же тортик потом разрезается, ест, и это реальный шанс, чтобы ребеночек побывал и внутри папы тоже.
1: Какой кошмар.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Но что вы скажете инопланетянам, если они вдруг вот уже завтра высадятся вам на голову практически? Пишите.
2: А в вашем межгалактическом звездолете есть обдув пипяки?
1: Это уже вопрос?
2: Да, это вопрос от Павла инопланетянам, которые только что с ним встретились.
1: Есть мысль о том, что инопланетяне могут целиком и полностью быть похожи на пипяку, когда прилетят.
2: Угу.
1: Может быть такое?
2: Стопудово.
1: Зелененькие. Такое, знаешь, немножечко длинная шея, и она так наклонена, но они такие бесформенные. И волосики.
2: Реденькие. Пойдем присядем, чайку попьем, поболтаем, познакомимся. В ногах-то правда нет.
1: Кстати, многие предлагают выпить чай или кофе. Предложил бы им кофе, серьезно. Даже если у них вместо крови какая-нибудь космическая дрянь, жижа. Вдруг им просто не хватало с утреца пораньше хорошенького эспрессо, да? Чтобы наконец-таки подружиться с семьей. Ведь недаром во всех рекламах кофе история вот этой дружбы и того, что ты выпил кофе, и у тебя сразу все стало хорошо, напедалируется жестко.
2: Там еще тема педалируется — принятие новой социальной группы. Вот. Помнишь, рекламы были, когда молодой человек только познакомился с девушкой и предстоит знакомство с родителями, и все улавливают чарующий аромат кофе в квартире.
1: Именно чарующий.
2: Да, и сразу же молодой человек принимается в новую группу людей.
1: А причем человек молодой, но лицо у него Ивара Калнышина. Уже на исходе карьеры. А почему в рекламе кофе нету никакой информации про то, что могут быть некоторые проблемы с ЖКТ?
2: И, например, лютая тревожка бить начать. И трясти начинает.
1: Тахикандрия.
2: Она.
1: Тебя трясет, как будто...
2: Тахикандра, типа.
1: Тебя трясет, как будто ты продиджи переслушал. Давайте проверим, так ли это на самом деле.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Группа All, Oasis, She's Electric в эфире утреннего шоу. Ребята, инопланетяне приперлись, мы их встречаем. Какой у вас будет к ним разговор? Что вы им скажете?
2: Я бы молча дал послушать Foo Fighters.
1: Так.
2: Один из наших слушателей.
1: А вдруг
2: пишет,
1: они вас бы послушали и уничтожили после этого?
2: Они сказали бы, вы создали человечество что-то что настолько для... прекрасное,
1: вы для... что нет, мы вы для не этого сможем... создали.
2: Да, что мы не сможем это повторить. А значит, да.
1: А Марина, как человек, который занимается журналистикой, взяла бы у них интервью. Главная новость века, спросил бы про их общество, про культур-шмультур. Есть ли у них свои журналисты средств массовой информации? Как они узнают свои инопланетные новости с других планет, например? Вот, обязательно уточнила, слушают ли они радио Максимум.
2: А прикинь, у них вообще есть полный доступ к инфо...
1: доступ
2: полю планеты.
1: Земли?
2: Да, и не нужны новости. Они просто сразу знают, как и что было на самом деле.
1: А, то есть они в курсе уже?
2: Просто, да, вот что-то произошло, ты знаешь все.
1: Они как Жириновский?
2: Да, Жириновский, он знал все про будущее. А эти прямо вот сейчас.
1: А эти, то есть в моменте знаешь, что происходит?
2: Еще бы Игорь Борода спросил, а что это вы на армянских номерах?
1: А вот это хороший вопрос, об этом мы подумаем позже.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: программа «Юля» «Радио Максимум» осталась без утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум Таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. Максимум Таймлайн. Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-130.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: С 29 июня

по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: И снова здравствуйте, и снова доброе жаркое утро. В
1: здорово.
0: Москве плюс 20 с чем-то там градусов сегодня, реально солнце будет беспощадным, поэтому берегите себя, а мы будем беречь и ваши уши в частности.
1: Макси Бизнес рубрика стартует у нас, обожаем ее, потому что можно наконец отойти от всякого рода поверхностных тем к обсуждению чего-то наиболее важного и важного, причем в разрезе, я бы сказал, даже стратегическим. Потому что если мы говорим о сельском хозяйстве, понятное дело, что а, широка страна моя родная, б, много в ней лесов, полей и рек,
0: да, что я для нас... невозможно остановиться.
1: Но все это надо обработать, понимаешь?
0: Каждую...
1: Вот как вот говорят люди, едешь по Беларуси, бывает,
0: да.
1: Вот каждый уголочек обработан, везде-то, понимаешь, порядочек, каждый уголочек прямой и ровненький, все засеяно. И про нас тоже так должны говорить.
0: Нет, ты едешь и спрашиваешь, а чьи это поля? Я говорю, маркиза. Друзья, у нас сегодня в гостях представитель совета директоров Коблик Групп, Егор Коблик. Доброе утро, здравствуйте, Егор.
2: Добрый день.
1: Вот мы говорим о полях. Понятное дело, что вручную такие объемы не обработать абсолютно.
0: Не перепахать.
1: Совершенно. Когда мы говорим о ведущей российской компании в сфере сельхозмашиностроения, мы же об этом.
2: Да, именно так, на самом деле, давным-давно сельское хозяйство перестало быть ручным трудом. И...
1: К счастью, я бы сказал.
2: Иначе 8 миллиардов не прокормить всю планету. Для этого используются специальные машины. И оборудование, которое позволяет делать это достаточно эффективно и быстро.
0: А с другой стороны, это трактор, это комбайн, да, это какие-то еще другие штуки, которых мы никогда не слышали.
2: Да, на самом деле есть машины полевые, которые, да, там заменили давным-давно лошадей и людей. Есть машины, специальное оборудование, которое там обрабатывают дальше уже неважно молоко или зерно и перерабатывают там тысячи тонн продукции для того, чтобы кормить города и страны.
1: Круто. Но элеваторное оборудование, прицепное оборудование, система орошения. Я сейчас на сайте нахожусь компании, соответственно. Вот будем сегодня разбираться в а, в каталоге, б, в, как это все вообще в принципе приходит в голову, чтобы начать производить. Есть бизнесы просто и попроще. Я вот чему, собственно говоря. Но почему-то захотелось именно вот этого Егору, соответственно. Вот, просто еще Азия вспоминается. Там в три погибели стоят тайцы.
0: Все еще.
1: Да, и в руками все это делают. И вроде все нормально.
2: Ну, на самом деле, все зависит от конкретного региона. Действительно, в Азии совсем другой рынок, совсем другая культура. Люди действительно по сей день работают на полях рисовых и делают это вручную. Механизация на очень низком уровне.
1: У нас другие культуры чуть. Продолжаем беседовать. Макси Бизнес стартует. Погнали.

0: Собчак и Шуманский.
1: Продолжается «Макси-бизнес» на радио «Максимум». У нас в гостях сегодня председатель совета директоров «Коблик Групп» Егор Коблик собственной персоной. Доброе утро вам, Егор. Здравствуйте.
2: Еще раз приветствую.
3: И для того, чтобы примерно хотя бы представить себе ассортимент техники, о которой идет речь, да, в рамках организации, я, естественно, открываю каталог техники 2020. У нас сейчас свежайший. Разбрасыватель-выдуватель соломы RS-250.
1: Одна штука.
3: Разбрасыватель. Органических удобрений многофункциональных. То, о чем я даже, в принципе, не догадывался.
1: Ну, скажи честно, захотелось?
3: Ну, честно, да. Просто в жизни бывают разные ситуации. Хочется иногда подразбросать. Но, тем не менее, если серьезно, в голове

0: Прикольно.
1: То есть техника и ее разновидности напрямую зависит от фаз, которые переживает поле за свою, так сказать, годовую жизнь, да?
2: Да, это разные инструменты. Ну вот как делаете ремонт дома, вам для каждой отдельного вида работ нужна отвертка, розетка, молоток, плоскогубцы. Шпатель,
1: да. Классно. А если весь процесс автоматизирован, допустим, у фермера, может быть такое, что у него часть этого цикла годового при помощи техники происходит, а какая-то пропускается, и он вручную начинает этим заниматься?

0: Собчак и Шуманский.
1: В эфире «Макси Бизнес». Говорим сегодня о российском сельхозмашиностроении. У нас сегодня в гостях эксперт по этому делу, как говорится, Егор Коблик. Доброе утро. Здравствуйте, Егор, еще раз.
2: Приветствую.
3: Ну, надо же куда-то все это дело продавать. Уже мы выяснили, что ассортимент продукции компании просто огромен. Я продолжаю же листать каталог, собственно говоря. Здесь какие-то... Но это надо вышку заканчивать, чтобы сечь в этом во всем. Вот Чак ближе, Чак технарь, например, по образованию.
1: Да, это я. У меня два монитора, у меня, значит, вот это все. Не, ну, тема серьезная, поэтому и люди серьезные, понимаешь, должны
3: этим заниматься. Да, давай про заказчиков немножко. У нас все-таки Макси-бизнес, понимаешь ли. Кто эти люди, как они принимают решения в конкурентной среде отдать предпочтение вашей продукции, например?
2: Ну, на самом деле, большая часть наших всех потребителей делится на две части. Это либо животноводы, либо растеневоды. Животноводы — это те, у кого коровы и молоко. Растеневоды — это те, у кого поля и классистая какая-нибудь культура.
1: Как-то легко все объяснил.
3: Хорошо, и как вот, давай попробуем описать процесс, как эти люди приобретают, например, какой-нибудь огромный ваш вот этот вот прицеп с функцией разбрасывания, то есть соломы. Они открывают интернет. Они ищут по названию, допустим, агрегата. Появляетесь вы, еще, допустим, какие-то компании и так далее. Вот здесь вот давай с точки зрения маркетинга. То есть как на таком специфическом рынке свое имя а. застолбить, б. расшириться и навсегда попасть в сердечко потребителя?
2: Ну, на самом деле у нас такое все значительно проще, чем в обычном рынке, потому что мы практически поименно знаем весь рынок. В реалии крупных сельхозпроизводителей, которые действительно производят молоко, их в стране, ну, буквально там, не знаю, 5 тысяч. Их можно на самом деле ручками посчитать.
3: Я думал, 3, скажешь.
2: Нет, их немного. Также и растеневодов на самом деле, ну там, их, допустим, 20 тысяч. Это не так много, потому что это не гуляющая девушка по улице, которая увидела на витрине новые туфли, зашла и говорит: хочу такие с красными подошвами.
3: Да, они прогнозируют свои покупки, да, и как-то закупочки эти происходят на годы вперед.
2: Мы заранее формируем спрос, мы заранее делаем демо-показы, мы заранее приучаем или показываем новые технологии, которые потом, ну, влияют на производительность, на результат непосредственно.
3: А сама продукция на каких-то выставках демонстрируется?
2: Да, как конечно. Пощупать? Конечно, у нас есть там десяток специализированных мероприятий. Это могут быть дни полей, выставки, демо-показы, на которых...
1: Все представлены, да?
2: Да.
1: А скажи по поводу вот развития эволюции. Цифровизация, она уже целиком полностью добралась до сельхозмашиностроения?
2: Да, уже давно, потому что опять такая маленькая ферма с коровами, это несколько тысяч голов, которых ты физически не можешь запомнить, кто из них Манька, Буренка или кто-то еще.
1: Так.
2: И не можешь посчитать, сколько она дала молока, если нет цифрового ошейника, если нету специальной программы управления стадом, да. Если не разделены по группам, где ты кормишь разными рационами. Ну, это достаточно глубокая уже цифровизация.
1: Круто.
2: Для того, чтобы управлять этим процессом как полноценным заводом.
3: Цифровые коровы, я думаю, что вот где финал эволюции этой сферы. Хотя цифровые фермы бывают, но там что-то манит.
1: Цифровые коровы, там, собственно говоря, цифровое молоко готовить.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. +6.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на гриль. Fest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес, продолжаем говорить про сельхозмашиностроение. Наш человек в поле, Егор Коблик, сегодня у нас в гостях.
2: Наш человек, я бы сказал, в поле заказчиков, да, потому что все-таки на такой менеджерской должности.
1: И в этом поле тоже.
2: Слушай, а кто, вот давай российского агрария представим себе с точки зрения требовательности. Это люди, которые точно знают, что им нужно, которые тоже вас это держат в определенном тонусе по качеству.
3: Да, ну я в двух словах, наверное, сделаю такой портрет клиента, да, потому что в головах потребителей, что те, кто работает в полях, это такой фермер, добрый, в ковбойской шляпе, который сам лопатой что-то делает. В России, конечно, это кардинально другое, потому что масштабы полей, масштабы бизнеса огромные. Да, абсолютное большинство европейских стран мечтают о таких сельхозпредприятиях, которые в России работают. Поэтому это большие, крупные компании. И там это миллионеры, владельцы любого сельхозпредприятия, это прям такие полноценные долларовые миллионеры. Соответственно, они могут себе позволить покупать абсолютно любые машины с любой точки на планете и требовать очень там высокий уровень качества и производительности. Поэтому такой серьезный заказчик, который может выбрать то, что он хочет, и там, то, с чем ему комфортно работать.
2: Ну и вот давай последние лет 5, если возьмем, отношение рынка к российскому продукту поменялось как-то?
3: Поменялось кардинально. Я бы даже сказал, не 5, а все-таки 10. Начиная с 2014 года пошел такой прям сильное изменение. Как пошло сильное изменение на полках в магазинах, когда вот мы, конечные потребители, начали покупать свой сыр, свое молоко, свой йогурт, так и потом пошло изменение более глубокое у производителей к там, машиностроению в России, когда нужно получать запасные части, сервис быстро, качественно, а из наших непартнеров больше это уже невозможно было получать, причем это началось на самом деле не 5 лет назад, это началось после 2014 года, потом после ковида, эти первые проблемы, когда европейцы отказались делать быстро и хорошо.
2: Так получается, что раньше технику покупали в основном за рубежом, а сейчас прям вектор поменялся.
3: Да, на самом деле, ну, если говорить, да, там про так, отматывая чуть назад, в Советском Союзе, да, Советский Союз не обеспечивал себя полностью там ни зерном, ни молоком.
2: Хотя бытует мнение, кстати.
3: Да, да, это не ошибочное мнение. На самом деле, Советский Союз в течение всего существования всегда закупал зерно для того, чтобы покормить страну. Поэтому, когда вдруг Россия превратилась из импортера в экспортера сельхозпродукции, поменялись процессы внутренние. И, конечно, да, там мы вынуждены были покупать те машины, которых никогда в Советском Союзе не производили для полей, там, не знаю, для животноводства, для переработки. И все технологии везли, ну, откуда-то с Запада. Ну и, собственно, эти технологии достаточно долго и сложно было для освоения в России, да, там, чтобы мы сами могли своими руками что-то быстро делать. Вот потребовалось примерно 20-25 лет для того, чтобы пошли первые ласточки, и действительно заводы начали производить хорошую продукцию.
2: Ну, класс, хорошо идем, могу сказать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес сегодня посвящен сельскохозяйственному, прости господи, машиностроению, друзья.
2: Не ожидали?
1: Егор

0: тем людям, которые слушают нас.
1: Возможно, кто-то сейчас захочет прикупить себе разбрасыватель соломы.
0: Вот именно, друзья. У вас же никогда не было такого. Вот вы думаете, что еще? Вроде все есть. Да, есть же люди, у которых есть все в этой жизни. И тут одни. Хова!
1: Он сейчас с нами в этой комнате, этот человек.
0: Именно так. Хова, покупайте комбайн.
1: Вот по поводу... Давай так, представь себе, что где-то сейчас сидит твой, можно сказать, клон... И помышляет о том, чтобы создать такую же компанию по производству тоже такой техники.
0: Назовем его Егор Бублик.
1: Если назовем так, такой. Да. Так. Соответственно, вот, ну теперь же надо быстро занимать место. Давай так.

0: И вот тебе, пожалуйста, добро пожаловать, как бы говорим мы нашим соотечественникам.
1: Слушай, ну я бы на самом деле говорил, может быть, меньше про ошибки, а больше про цели. Да? Основная ошибка, что это кажется, нужно построить, я не знаю, завод, корпус, купить станки и пошел что-то печатать, штамповать. Так не работает. На самом деле, одна единственная главная цель – это идея. Если есть классная идея, то потом подбирается команда. Да, если ты можешь сформировать команду, то потом уже с любым продуктом можно занять нишу, долю, получить результат. Поэтому ошибка – это зачастую иллюзия того, что ты можешь купить, ну, там, что-то, какие-то, да, материальные средства, и этими средствами выпустить что-то, что будет продаваться. Так не работает.
0: А вот один блогер, не скажу какой, но он бизнесовый, говорит: ребята, вы когда бизнес создаете, вы сначала продайте, что вы там собираетесь производить, а уж потом произведите. Потому что те, кто сначала делает себе барбершоп, в нем организует ремонт, набирает персонал, ставит кресло, и вот они стоят, ждут клиентов. А надо было сначала клиента получить.
1: Да, да, 100%. 100% вообще поддерживаю, потому что любую идею сначала нужно опробовать, и только потом
0: так
1: в нее вкладываться.
0: Смотри, смотрим на тебя, такие: ага, опробовали, делаем так же, например.
1: Вообще не проблема, все можно, любой путь можно повторить, просто вопрос длины этого пути.

0: пляшем не от того, что хочет заказчик, а мы, наоборот, формируем то, что нужно заказчику.
1: Стив Джобсовщина. Покажи сначала, что ты собираешься производить, и заставь людей это захотеть.
0: Ну, в нашей конкретно отрасли она очень консервативная, и большая часть заказчиков, они уверены, что они вообще все знают, их не нужно ничему учить, и все новые технологии — это все такое для молодежи.
1: Нужен подход.
0: Да, и получается, мы идем от обратного, мы создаем новый продукт, мы приходим, доказываем и показываем его эффективность, меняя тем самым уже существующий рынок, существующую полку.
1: Ты заметил, что голос какой хороший у нашего гостя сегодня?
2: Мы поэтому его и позвали.
1: Это так, заметочка заодно.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Все еще немножечко о сельхозмашиностроении продолжаем говорить в рамках макси-бизнеса.
2: Еще одну ложечку буквально.
1: Еще одну ложечку, Егор, пожалуйста, да.
2: Значит, смотри, традицию новую предлагаю. Давать в конце нашего макси-бизнес-подкаста слово на широкую тему. Вот все, что хочешь, какой-нибудь посыл. Потому что про прицепы сейчас говорить бессмысленно. Вряд ли...
1: Все уже поняли.
2: Да, все поняли, что это все окей, супер. Может быть, какая-то широкая мысль есть?
3: Ну, на самом деле, посыл очень простой, да, там, меня часто спрашивают, почему вообще пошел в тематику, а тем более, почему там решил производить. Я когда-то, увидев это у наших коллег в Германии, у меня возник один единственный вопрос, почему мы не можем это делать сами? Почему мы приезжаем туда с таким диким восторгом, покупаем оборудование, потом гордо рассказываем, что это лучшее немецкое, там, не знаю, на планете, и берите все?
2: Возможно, потому что так было.
3: Так и есть, к сожалению, так и остается, да, огромное количество людей зачарованно смотрит и говорит, западное, значит, это лучшее. Вот все это в головах таким жестким штампом, что если это джинсы сделаны, или там лейбл стоит Made in Italy, значит, это точно лучшее на планете.
2: Ну, знаешь, это стремление к бусам, оно папуасу всегда свойственно. И вот чуть-чуть, действительно, если от этого уже отвернуться, станет нам только легче вообще, в принципе, жить. А тем более, что есть прекраснейшая альтернатива, появляется у нас, мы сами начинаем производить качественные вещи.
3: 100%. Знаете, как у меня есть такая маленькая традиция, где бы я ни оказывался, в ресторане или куда-то выезжаем, или там свой праздник делаем, я всегда покупаю только российское вино. Все, мое окружение говорит, Егор, ты немножко сумасшедший. Ты платишь...
2: Надо же и поесть.
3: Ты платишь в два конца за это вино, потому что оно не соответствует, цена не соответствует его качеству. Ага. Я говорю, я всегда инвестирую в будущее.
2: Красавчик.
3: Ну вот я искренне верю в то, что наши виноделы там улетят в космос. Просто им нужно дать чуть-чуть времени.
2: И мы вместе с ними.
1: Не, улетят в космос, и там будут уже производить. Наше, но и немножко инопланетное вино. Спасибо большое. Егор Коблик был у нас сегодня в гостях. Председатель совета директоров Коблик Групп, ведущий российской компании в сфере сельхозмашиностроения. Егор, приходи всегда. Мы тут на радио Максимум с 7 до 11 каждое утро. Рады тебе и твоему сельхозмашиностроению.
3: Спасибо, у вас весело.
2: Вечером придет Костя Михайлов, расскажет вам чего-нибудь в своем вечернем шоу с 5 часов.
1: Да, и все, на этом на этом закончится.
2: А так куча классной музыки, прекраснейший контент. Слушайте радио Максимум, оставайтесь вместе с самой лучшей музыкой на свете.
1: С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чак и Бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка

0: все это максимум.
1: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: С 29 июня по 3 июля на «Радио Максимум» максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге», получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg.
5: 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Китае готовится к открытию первый отель с полностью роботизированным персоналом. Пробное заселение начнется в конце 2026 года, а полноценный запуск запланирован на 2027. Отель станет частью масштабного проекта на западном искусственном острове в дельте Жемчужной реки. Здесь уже работают роботы-доставщики, уборщики, бариста. Недавно в аэропорту Шанхая появился человекоподобный робот на стойке ресепшена. В новом отеле все процессы будет контролировать искусственный интеллект. Разработчики уверяют, что главное преимущество – отсутствие человеческого фактора. Роботы не устают и работают с максимальной эффективностью. Планируется, что отель станет полигоном для отработки сервисных функций, которые затем распространят на другие проекты. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: Пани, о пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RTS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Тейлор Момсон признается, что рок-сообщество далеко не сразу восприняло ее группу всерьез. Даем слово вокалистке The Pretty Reckless.
1: «Мы на виду уже долгое время, и, само собой, однажды мы заметили некий сдвиг. Заметили, как нас начали принимать другие группы и индустрия. Но вначале это была суровая битва. По крайней мере, для меня лично. Битва с предвзятостью и стереотипами людей обо мне».
0: И в какой-то степени эти стереотипы были объяснимы. Все-таки на первых порах мир знал Тейлор лишь как девочку-подростка из популярных сериалов. И ей пришлось постараться, чтобы стать большой и самодостаточной рок-звездой. По словам певицы, ушло немало времени, чтобы доказать, что это настоящая группа, а не просто мимолетная прихоть. И в итоге все получилось просто супер.
2: The Pretty Reckless. Blame Me.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: это «Максимум».
1: Радио «Максимум» — это музыка. Радио «Максимум» — это голоса. Такие.
2: Cut my life into pieces.
1: Такие.
3: Чак здесь, Шуманский здесь.
1: Такие.
4: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
1: А еще голоса наших слушателей.
5: Максимум!
6: А ну все построились, перед вами чемпион села по макраме.
7: А мы веселые ниндзя, нам без максимума.

0: Пиздец и батхед.
1: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
2: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами. Максимум! Услышимся в эфире. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла.

0: По СБП? Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
3: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Этим летом россияне чаще всего выбирают для отдыха Турцию, Италию, Китай и Беларусь. Турция уверенно лидирует. На нее приходится почти каждый пятый зарубежный билет. Италия на втором месте, но ее популярность упала почти вдвое. Китай впервые вошел в топ-5 и сразу занял третье место. А вот Испания с четвертой строчки упала на десятое. Интерес к ней снизился почти на 60%. Среди внутренних направлений лидирует Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Казань. Средняя стоимость ночи в России немного выросла и теперь составляет около 9 500 рублей. Летние предпочтения изменились. Китай догоняет Европу, а Испания уступает место другим. Турция остается номером один. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
18: Ну?
17: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
19: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да, а также букинг и подписки.
22: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шестой альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
1: «Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Это песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя».
0: Душевная, мелодичная и светлая новинка от «The Revivalists» – композиция «Hot Stop».

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге. Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске спортивные болельщики, внимание! Банк России с 1 июля выпускает памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные легендарным клубам и обществам. В серию «Российский спорт» вошли 5 монет – «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». На каждой – цветная символика клуба. Тираж по 50 тысяч штук. Монеты сделаны из медно-никелевого сплава. Они будут использоваться как обычные деньги, но вряд ли кто-то захочет расплатиться такой в кафе. Скорее, они пополнят коллекции самых преданных фанатов. Теперь болеть за любимую команду можно не только на трибуне, но и в кошельке. Мелочь, а приятно. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!
0: Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН.

0: 18-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Почти 20 лет назад зверское убийство вызвало шок. И вдруг однажды...
10: Команда «Бумажного дома» в психологическом триллере...
9: На самом деле этого не было.
10: «Иллюзия убийства» в кино со 2 июля. 18+.
11: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
12: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
13: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
14: Здесь что-то есть.
13: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Pretty Reckless. На радио Максимум. Добрых два года, с 2024 по 2026 The Pretty Reckless провели в большом мировом туре на разогреве у AC/DC. Но кто бы знал, что помимо обычных гастрольных приключений, Тейлор Момсон предстояли и другие опасности. На концерте в Севилье на нее напала летучая мышь. Вокалистка увидела, как зрители указывают пальцами на ее бедро, оглядела себя и ахнула.
1: Прямо сейчас у меня на ноге чертова летучая мышь. Наверное, я и правда ведьма.
0: Техник группы еле-еле сумел оторвать животное от Тейлор. А испанские врачи экстренно вакцинировали девушку от бешенства. Два года спустя история повторилась, но уже в Мексике и с пауком вместо летучей мыши. А вот что вокалистка написала в соцсетях.
1: На сей раз от меня решил откусить кусок огромный паук. Его яд оказал сильное воздействие на мой организм, так что мне пришлось вызвать замечательных мексиканских врачей, чтобы они сделали мне укол перед концертом. Еще один пункт в списке. Кстати, когда у меня уже проявятся суперспособности?

0: на максимум. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С 29 июня по 3 июля на радио «Максимум» «Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. За 10 лет количество электромобилей в Москве выросло в 150 раз. Сейчас по улицам столицы ездит больше 40 тысяч таких машин. Только в такси их более 500, а в каршеринге больше 300. Для владельцев электрокаров в городе работают современные зарядные станции. Экологичный транспорт становится не просто трендом, а комфортной реальностью. 10 лет назад город не готов был к такому количеству электромобилей, а сейчас инфраструктура полностью адаптирована. До 100% полного перехода на, так сказать, зеленый транспорт еще далеко. Однако шаги в эту сторону очевидны. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по ту.ру 6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
7: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
8: Здесь что-то есть.
7: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
9: Подарите семье незабываемый уикенд на Грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28 и 30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».

этом июле «Радио Максимум» осталось без утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались.

0: предлагает масло Рольф Профессионал с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8499.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.

0: Raceway. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
2: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
3: Здесь что-то есть.
2: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноги.

0: момента группа регулярно давала аншлаговые концерты в небольших клубах. Ажиотаж вокруг Тейлор Момсон и компании стоял такой, что фанаты хора морали тексты еще не выпущенных песен. Вот как певица вспоминает тот период.
1: «Толпа пела так громко, что заглушала нашу концертную аппаратуру. Это стало для меня озарением. Наверное, я и правда делаю что-то важное для этих людей. Это был опыт невероятного сплочения».
0: Впрочем, иногда это сплочение аукалось Тейлор не самым приятным образом.

«Максимальный гриль». Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в Мираторге, получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. «Максимум». Телефон рекламной службы.

0: Апфен. В некоторых странах и регионах уже открыли предзаказы. Цена около 5000 рублей. Игра будет как на цифре, так и на картридже. Для поклонников фэнтези-ролевых игр это действительно большое событие. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.

0: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
3: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
4: Здесь что-то есть.
3: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино.

Маккартни по традиции выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал

0: 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот...

Опять ты, но заткнись его, заткнись уже. Знаешь, показалось, потому что мне он очень нравится, и Лив тоже. Это по поводу Стивена Тайлера. Да не, нормальный. Лив тоже нравится. У меня даже собаку звали в честь него Тайлер. Отличный пес был. Стивен нормас, хороший голос. Жалко, но почти ничего не поет и не пишет. А старые серии, да сколько можно это слушать? Но это моя профдеформация, для меня вся классика такая, увы.

что продолжит тусить. Если старость, то только такая, правда, друзья? Слепая женщина ударилась головой о стол, ее зрение вернулось спустя 13 лет. Когда жительница Новой Зеландии Лиза Рид было 11 лет, у нее нашли опухоль мозга. После операции ее зрение стало быстро падать, в итоге пропало совсем. Врачи считали, что опухоль слишком сильно сдавила зрительный нерв, и вернуть зрение уже нельзя. В следующие 13 лет Лиза ничего не видела, она научилась справляться сама, но позже ей стал помогать собака-поводырь по кличке Ами. Однажды вечером женщина наклонилась, чтобы поцеловать собаку перед сном, но не удержалась, не рассчитала и ударилась головой об угол стола. Удар показался не сильным, поскольку

Музыкальные. Максимум Таймлайн снова в эфире. Рассказы о создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль. Каждый день. Максимум Таймлайн. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум.

0: С 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Bon Jovi in these arms.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера. По любым двум предметам единого госэкзамена, если набрали 200 баллов, то эти выпускники получат специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция продлится до конца 26

химии и физии тогда, да? Правильно, согласны со мной? Информатики. Информатии. Это вызвало дискуссии в сети. Люди спорили, реален ли такой успех без вреда для здоровья и психики. Ну, в общем-то, спорили, как с Екатериной.

это максимум. Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем.

хотел написать. Потухаю в очереди за бензином. Help, ппппп. Утренникам отдельное спасибо за утренний розыгрыш билетов на ММА. Но, пожалуйста, от них передаю. Константин пишет. Номер 866-8668. Первые цифры оператор. Квартира 68. Никак не куплю номер на машину. 868. Константин, Калининград. Слушай, ну ты... Один умный человек мне сказал, что не обязательно ждать дня рождения для того, чтобы втыкать в тортик свечки, зажигать их,

Это все нормальные люди не замечают, а те, кто проходит мой курс по технике речи, перестают быть нормальными. И вот оказываются в аду. Если дома у них такой же ад, одна девочка сказала: «Константин Саш, я после вашего курса не могу завтракать с папой и с мамой. Они очень плохо говорят». А некоторые вторые половинки присылают ко мне своих мужей или жен, чтобы, так сказать, подтянулись на их уровень. И это правильное решение. Игорь Борода пишет: «Издалека смотрится, как будто окрошка носом пошла. А вблизи вот так. Не то чтобы понты, но прикольно. И прислал фотку той самой рубашки. Очень классный

Ну, просто прислал, Павел просто прислал свой номер телефона. Плюс 7, дальше звездочки. 554-04, в скобках газовая. 03, в скобках скорая. Хорошо, 554-04-03. Красивый телефон, да. Кирилл пишет: Константин, добрый вечерочек, хорошего эфира. Спасибо, дорогой. Передай, пожалуйста, в Калининград. Продам номер на авто. Цифра 868. Тоже стою в очереди за бензином, но в Москве. Я переслал, кстати, Константину, который как раз мечтает о номере 868. И он же пишет: сын, 7 лет, Арсений, передает привет радио «Максимум». Очень любит...

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

и бородку привел в порядок. Молодец, Фред, так тебе лучше. Говорим сегодня про понты. Кость, привет. Вот такая небольшая коллекция номеров. Понты. И номера, выложенные на полу. S111RN 222-333-444-555-666-777-888-999. Офигеть! Все настоящие, пишет, номера. Я говорю, все твои. Он говорит, да, но снятые с регистрации. Вот это круто. Реально все твои были номера. Ну ты вообще понтярщик, конечно. Это ты чемпион сегодня пока. Первое место. Уровень бог, конечно, по понтам. Алекс Егоров пишет. Привет, Радио Максимум. Здорово, Алекс. Хьюман пишет. Константин, доброго вечера. Привет, дорогой. Прошу тебя, передай привет моей жене Ефимовой Наталье Владимировне, Сергею Рахмулину, а также всем тем, кто сейчас находится...

0: Every Avenue, Tell Me I'm a Wreck.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня мы говорим про понты. Игорь Брусов пишет: приветствую, Константин. Здорово, Игорь. Понты, они есть у всех и зависят от возможностей. Всем всегда хочется выделиться, это точно. Кому-то больше, кому-то меньше, но кажется, что всем. Была возможность, повесил на Volvo XC70 номера 070. И я не один такой. Жене на Hyundai iX35 номера 035. Даже место на парковке у нее 35. А на тему телефонного номера за ЕГЭ дети не сдали на 100%. Теперь это ты не сдал на 100%. Не надо было писать «ждали» на 100%. Ребят,

этого, короче, не станут, если вы проверите, и глазенки ваши хуже видеть от этого не будут. А я не буду язык ломать, и слушательские уши тоже, читая ваши каракули. Дети не ждали нас 100, теперь у всех членов нашей семьи телефонные номера заканчиваются на 444. Всем удачи и реализации понтов. Спасибо большое. Сергей Иванов пишет: приветствую, Константин. У меня номер мобильника заканчивается на 666. Так, сейчас ужасная музыка. Вороны над тобой летают, черные. Все, кто желает тебе зла, погибают. Просто предложили в свое время как свободные. Некоторые думают специально.

0: 6-3, да. Первые цифры не указаны. Катрин Шувалов пишет: «Мои понты, я купила себе зеркало с голосовым управлением». Зеркало с голосовым управлением, музыкой, радио и Bluetooth. Прямо сейчас я кайфую и слушаю «Максимум» в зеркале. Катрин, серьезно? Зеркало с голосовым управлением — это типа «Свет мой, зеркальце, скажи, я ли на свете всех милее?» И зеркальце такое, херак, и фильтр тебе.
1: «Максимум». Музыка с характером.
0: Да еще с каким? С максимально крутым характером музыка на радио.

0: для 6.6, для 8.8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода.

0: Вот это самое, на букву «Х».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

Сегодня второй день второго месяца лета, 20 часов 1 минута, точно московская. В этом часе приготовили вам Папа Роуч, Оззи Осборн, My Chemical Romance, Rage Against the Machine, Scorpions, Depeche Mode, Linkin Park, Aerosmith. Прямо сейчас Green Day, Warning.

У меня Дере 27.01. Она С4, купил ее на номере 306. Купил для нее гараж и номер дали в МРЭО У-307 СК. Для эски самое то. А у мамы квартира, дом 5К1, 5 этаж и 55-я квартира. Ну, прикольно, чё. Почти понты. Олег пишет. Привет, Костян. Если уж про номера, да, сегодня говорим про понты и вообще в чем угодно. Очень много пишет про телефонные номера и про автомобильные тоже. Привет, Костян, пишет Олег. Если уж про номера, то Audi B2 111. B2 были такие.

0: Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.

Так что 312 это мой козырный номер. Запомнить легко. И благодаря группе, в частности. Кстати, всех сотрудников ГИБДД с наступающим праздником. 90 лет, как-никак, пишет в частности. Кстати, всех сотрудников ГИБДД с наступающим праздником. 90 лет, как-никак, пишет Олег Грустович. Или Гарустович. Хьюман пишет: горжусь вами, Константин, вы очень сильный человек. Не знал, что вы снимались в фильме «Любовь и голуби». Вот это понты, а мои понты — это молодость. А кто моложе, тот и понтове. Ну, как сказать, снимался — это тоже сильно сказано. Постоял там шлангом у дерева. Типа сыграл, посмотрел вдаль молча. Меньшов тогда моему... Это типа я молодой Вася Кузякин на похоронах вот этого самого деревенского дурачка, который вдохновил Васю Кузякина на увлечение голубями. И вроде как я молодой герой, и я такой стою овощем, смотрю вдаль. И я не помню, что я тогда думал, но что-то думал вроде как. А может быть, как всегда, ничего не думал. То есть такой привычный вакуум в мозгах.

0: Считается, теперь еще и шоколадные медали от меня.
1: Радио Максимум.
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает Оззи Осборн. Dreamer.

Ozzy Osbourne Dreamer. 20:49, сегодня говорили о понтах. Андрей пишет нам: привет крутейшему ведущему, хорошего эфира, привет, спасибо. Из понтов только это. И на приборной доске Мерседеса пробег 447 175 километров. Круто. Я один хозяин, и мы с моей ласточкой идем к отметке в 500 000. Вот и все понты, пожалуй. Поздравляю, круто. Если хорошо ухаживать за машиной, то проживет, как у тебя. Ну и в тему ситуации сегодня обрати внимание. Полный бак топлива. Наверное, сегодня это понты. Да, лучше не скажешь. Иван пишет, у моего друга домашний телефон 116.

и заметнее. Девушкам, увы, не знаю, что писать. Может, размер бюстгальтера? Может быть. Андрей пишет: всем доброго вечера. Номера машины, квартиры с телефончиками. Вы мое повторите. Подал заявление в ЗАГС 060609. Регистрация 090909. Далее. Спустя ровно 9 лет развелся. Весь этот период прожили в квартире номер 9. Печать в паспорте о разводе ровная. Разница только в годе. Так и живу я в 9-й квартире, на машине, номера 69, в телефоне 16699. Всем удачи и добра. Ну вот это, наверное, сегодня первое место по понтам и по совпадениям. Так, Илья пишет, номер телефона 825. Так, я уже прочитал.

29 июня по 3 июля на радио «Максимум». Максимальный гриль. Чак и Шуманский поделятся лайфхаками для барбекю. Спонсор ООО «Продмир». Покупайте в «Мираторге». Получайте стрелы за каждый рубль и выигрывайте оборудование для гриля. Главный приз – набор бытовой техники. Срок проведения акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте grillohota.rf/smmiratorg. 12+. Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламы.

0: всему.
1: Сегодня мы говорили про понты. Андрей, чей спидометр я принял за мерседесовский, пишет: это Volvo. Прости, попутал. Чем-то похоже. Human пишет: вы все равно лучший. Это вот на кого я наехал за слово «сушат», который, правда, написал «сушат» как лещей своей рамки. Радио Максимум для номеров своих авто. Вы все равно лучшие. Спасибо, что читаете наше сообщение. Спасибо большое. Сергей Парыгин пишет: добрый вечер, Константин и все слушатели. Какие бы понты...

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490.

подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». «Nothing But Thieves» называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для